0: Давайте плакать.
1: Сакса тележи.
2: О, Павайка.
3: Собака.
1: Собака. Собака.